0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: полюбила.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мыхсанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсанэй Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: День рождения в сети «Мыхсанэй Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня, 20 августа, с самого утра будет повышенное присутствие армейских подразделений и спецтехники на севере Израиля. В черте города Нария и прилегающих районах развернутся запланированные военные учения сил безопасности. Армейское командование ЦАЛЯ заранее информирует жителей об активном продвижении личного состава и техники по городским улицам. Подчеркивается, что данная тренировка организована в строгом соответствии с ранее утвержденной программой боевой подготовки на 2026 год. Все маневры носят исключительно учебный характер. Поводов для беспокойства нет, а какая-либо угроза безопасности исключена. Прошлым вечером, 19 августа, очередная волна протестов представителей ультраортодоксального сектора привела к масштабным сбоям в работе столичного трамвая. Радикально настроенные манифестанты заблокировали трамвайные пути и участки инфраструктуры в Иерусалиме, парализовав движение на ключевых отрезках городской линии. Подобные акции регулярно вспыхивают как на фоне протестов против призыва учащихся ЕШИВ в армию обороны Израиля и задержания уклонистов, так и в рамках многолетнего противостояния строительству зеленой линии трамвая через квартал Харидим. Вандализм и срыв строительных работ на объектах уже привели к колоссальному экономическому ущербу, превышающему

Ищему 500 000 000 шекелей. Полицейские подразделения объявили акцию незаконной и приступили к принудительному освобождению путей. Уже в 22 часа 19 августа митинг был

американского лидера руководство Исламской Республики упустило уникальный шанс договориться и теперь оказалось на грани краха с обесцененной валютой, уничтоженной авиацией, флотом и ключевыми военными объектами. Вашингтон предупредил о введении жестких вторичных санкций против любых государств, банков, коммерческих структур и транспортных узлов, которые попытаются предоставить спасательный круг иранской стороне. Под категорический запрет попадает схемы контрабанды нефти, теневые финансовые переводы, подставные компании и регистрация судов. Трамп подчеркивает, что принятые меры парализуют дестабилизирующую активность Тегерана и гарантируют, что ядерного оружия у него больше не будет никогда. Напомню, что жители севера Израиля ожидают серьезные транспортные перебои. С сегодняшнего дня, 20 августа, временно прекращается движение поездов на ряде участков, включая и станцию Наария. Причиной стали масштабные инфраструктурные и инженерные работы. Ограничения продлятся до утра воскресенья, 23 августа. В этот период поезда южного и центрального направлений будут курсировать только до станции Хайфа Мерказа Шмона и не пойдут дальше на север. Помимо Наарии, обслуживание приостановят на 12 станциях севера. Для удобства пассажиров Ракевет Исраэль организует бесплатные подвозки между закрытыми узлами, а регулярные автобусные маршруты будут усилены дополнительными рейсами. Больше информации ищите на сайте Ракевет Исраэль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 20 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
5: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

at the bottom.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Болова. Эдгар Керет – один из самых известных современных израильских писателей, прежде всего благодаря короткой прозе. Он родился в 1967 году в Рамат-Гане, вырос в Тель-Авиве и начал публиковаться в начале 90-х годов. Керет стал заметной фигурой благодаря рассказам, построенным на минималистической форме и неожиданном сюжетном повороте. Его проза часто сочетает абсурд и повседневность и обращается к темам одиночества, страха, уязвимости и насилия, без морализаторства и прямых выводов. Простота языка и короткий формат стали его узнаваемым стилем. Произведения Эдгара Керета переведены на десятки языков и издаются во многих странах. Он считается одним из самых переводимых израильских авторов своего поколения. Его рассказы публиковались в международной прессе и неоднократно становились основой для театральных постановок и экранизаций. Помимо литературной работы, Керет активно сотрудничает с кино и телевидением, пишет сценарии и участвует в документальных проектах. Этот опыт усиливает визуальность его текстов и их кинематографичность, даже когда речь идет о нескольких страницах прозы. В израильском культурном контексте Эдгар Керет воспринимается как голос городской среды и поколения, сформировавшегося уже после основания государства. Его короткие рассказы продолжают читать и обсуждать, а выбранная им форма стала важной частью современной израильской литературы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются.

0: Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсана и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Мыхсана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсана и Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: День рождения в сети Мыхсана и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня, 20 августа, с самого утра будет повышенное присутствие армейских подразделений и спецтехники на севере Израиля. В черте города Нария и прилегающих районах развернутся запланированные военные учения сил безопасности. Армейское командование ЦАЛЯ заранее информирует жителей об активном продвижении личного состава и техники по городским улицам. Подчеркивается, что данная тренировка организована в строгом соответствии с ранее утвержденной программой боевой подготовки на 2026 год. Все маневры носят исключительно учебный характер. Поводов для беспокойства нет, а какая-либо угроза безопасности исключена. Прошлым вечером, 19 августа, очередная волна протестов представителей ультраортодоксального сектора привела к масштабным сбоям в работе столичного трамвая. Радикально настроенные манифестанты заблокировали трамвайные пути и участки инфраструктуры в Иерусалиме, парализовав движение на ключевых отрезках городской линии. Подобные акции регулярно вспыхивают как на фоне протестов против призыва учащихся ешив в армию обороны Израиля и задержания уклонистов, так и в рамках многолетнего противостояния строительству зеленой линии трамвая через квартал Харидим. Вандализм и срыв строительных работ на объектах уже привели к колоссальному экономическому ущербу, превышающему 500 000 000 шекелей. Полицейские подразделения объявили акцию незаконной и приступили к принудительному освобождению путей. Уже в 22 часа 19 августа митинг был завершен. Два часа ночи по Иерусалиму 20 августа беспрецедентную по масштабам экономическую блокаду и режим тотальной международной изоляции против Тегерана объявил президент США Дональд Трамп, назвав предпринимаемые шаги, цитирую, самой сокрушительной операцией в мировой истории. По словам американцев,

Американского лидера руководство Исламской Республики упустило уникальный шанс договориться и теперь оказалось на грани краха с обесцененной валютой, уничтоженной авиацией, флотом и ключевыми военными объектами.

подчеркивает, что принятые меры парализуют дестабилизирующую активность Тегерана и гарантируют, что ядерного оружия у него больше не будет никогда. Напомню, что жители севера Израиля ожидают серьезные транспортные перебои. С сегодняшнего дня, 20 августа, временно прекращается движение поездов на ряде участков, включая и станцию Наария. Причиной стали масштабные инфраструктурные и инженерные работы. Ограничения продлятся до утра воскресенья, 23 августа. В этот период поезда южного и центрального направлений будут курсировать только до станции Хайфа Меркаса Шмона и не пойдут дальше на север. Помимо Наария, обслуживание приостановят на 12 станциях севера. Для удобства пассажиров Ракевет Исраэль организует бесплатные подвозки между закрытыми узлами, а регулярные автобусные маршруты будут усилены дополнительными рейсами. Больше информации ищите на сайте Ракевет Исраэль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 20 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление.

0: сведения по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Кафе и рестораны – одно из самых дружелюбных пространств для иврита. Здесь от вас не ждут правильных времен и сложных конструкций. Достаточно несколько фраз, чтобы общение стало простым и комфортным и для вас, и для человека по другую сторону стойки. Вот выражения, которые действительно звучат в израильских кафе и ресторанах каждый день. «Эфшар тафрит бакаша?» Буквально «Можно меню, пожалуйста?» Это первая фраза, с которой начинается любой визит. Она вежливая, нейтральная и абсолютно универсальная. В Израиле часто не приносят меню автоматически, поэтому эту фразу произносят спокойно, без спешки, иногда даже с улыбкой, как часть обычного диалога. «Анахну муханим лязмин» – «Мы готовы сделать заказ». Эта фраза помогает мягко обозначить готовность, не подзывая официанта жестами и не торопя. В израильской культуре это считается нормальным и уважительным способом показать, что вы определились и готовы продолжать разговор. «Зе им обли» – это «с» или «без» – одна из самых полезных конструкций. С ее помощью уточняют состав блюда – без лука, без сахара, с соусом, с молоком. Фраза короткая, но очень живая. Ее понимают сразу, даже если вы произносите ее с акцентом. «Эфшар хэшбон бавакаша» – «Можно счет, пожалуйста?» В Израиле счет почти никогда не приносят без просьбы. Эта фраза не означает, что вы торопитесь или недовольны. Это просто стандартный способ завершить визит, и звучит она здесь совершенно естественно. «Зая мецуян» – «Ая таим» – «Это было отлично» или «Было вкусно». Короткое теплое завершение. В Израиле такие слова действительно ценят. Даже

0: Одна эта фраза в конце разговора делает общение более человеческим и оставляет хорошее впечатление.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Мыхсана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: День рождения в сети «Мыхсане и Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM. Новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Более 2 километров подземных коммуникаций за последние дни вывели из строя израильские силы безопасности в секторе Газа. Обезвреживание подземных маршрутов проходило в районе центральных лагерей и в южной части анклава, строго к востоку от так называемой «желтой линии». Зачистка подземной сети остается приоритетной задачей для ликвидации потенциала противника. Силы южного командования ЦАЛЯ продолжают нести службу на назначенных рубежах в рамках действующего соглашения о прекращении огня, сохраняя полную готовность незамедлительно отвечать на любые возникающие угрозы. Международное агентство по атомной энергии берет под особый контроль несколько тонн ядерных материалов, обнаруженных на ранее незадекларированном объекте в Сирии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Дамаск подчеркнул необходимость обеспечить строгие гарантии безопасности, чтобы полностью исключить использование сырья в опасных целях. Власти Сирии, добровольно сообщившие о ядерном наследии прежнего режима, настаивают на своем суверенном праве развивать мирный атом и рассчитывают сохранить запасы в национальной юрисдикции для гражданской энергетики. Кроме того, Гросси лично посетил объект, ранее уничтоженный израильским ВВС еще в 2007 году. Масштабные раскопки на месте окончательно подтвердили давние выводы международных инспекторов. На данной площадке действительно велось скрытое возведение секретного ядерного реактора. И все это у границ с Израилем. Жесткое предупреждение в адрес Анкары озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что Израиль категорически не допустит военного закрепления Турции на сирийской территории, создающего прямую угрозу безопасности страны. Комментируя недавний удар израильских ВВС по авиабазе Абу-Духур, призванные сорвать развертывание турецкого военного контингента, глава правительства отметил, цитирую, «сигнал сдержанности не был услышан вовремя, поэтому Иерусалим позаботился о том, чтобы позицию поняли предельно четко». Конец цитаты. Напомню, что обстановка в регионе накаляется и в связи с недавними выводами инспекторов МАГАТЭ об обнаружении в Сирии нескольких тонн незадекларированных ядерных материалов и следов урана, оставшихся от тайных разработок. Израильское военно-политическое руководство дает понять, что не позволит враждебным силам менять стратегический баланс сил у своих северных рубежей и продолжить действовать на опережение. Серийный нарушитель правил дорожного движения задержан столичными оперативниками в Иерусалимском районе

Чтобы скрыть свою личность, подозреваемый попытался выдать себя за другого человека. Кроме того, нарушитель демонстративно проигнорировал режим домашнего ареста, назначенный судом по аналогичному уголовному производству. Задержанный помещен под стражу. Полиция готовит обвинительное заключение с требованием продлить арест до завершения судебного процесса. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 20 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсанэй Хашмаль. Парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов – 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие «Махсанэй Хашмаль» в парк «Ацафон» на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсанэй Хашмаль».
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достатком.

0: достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В израильской системе здравоохранения есть базовое понятие, от которого зависит, какое лечение положено каждому гражданину. Это «Саль-Абриют» – государственный перечень медицинских услуг. «Саль-Абриют» был введен в 1995 году вместе с законом о государственном медицинском страховании. Он определяет, какие медицинские услуги, лекарства и процедуры обязаны предоставлять больничные кассы всем застрахованным. Важно подчеркнуть, «Саль-Абриют» одинаково для всех. Независимо от того, в какой больничной кассе человек состоит, базовый перечень услуг должен быть обеспечен в полном объеме. Перечень не является раз и навсегда фиксированным. Каждый год он пересматривается и обновляется. Вопрос о включении новых лекарств и технологий рассматривается специальной государственной комиссией при участии Министерства здравоохранения Израиля, специалистов и представителей общественности. Решение принимается с учетом медицинской эффективности, клинической необходимости и бюджетных ограничений. При этом далеко не все современные методы лечения автоматически попадают в «Саль-Абриют». Именно поэтому иногда возникают ситуации, когда пациенту требуется лечение вне утвержденного перечня. Тогда используются другие механизмы, в том числе комиссии по особым случаям. «Саль-Абриют» – это основа израильской системы здравоохранения. Он задает минимальный гарантированный уровень медицинской помощи и определяет рамки, в которых работают больничные кассы и медицинские учреждения страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

0: путешествие в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL. Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневности.

0: повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Более 2 километров подземных коммуникаций за последние дни вывели из строя израильские силы безопасности в секторе Газа. Обезвреживание подземных маршрутов проходило в районе центральных лагерей и в южной части анклава, строго к востоку от так называемой «желтой линии». Зачистка подземной сети остается приоритетной задачей для ликвидации потенциала противника. Силы Южного командования ЦАЛЯ продолжают нести службу на назначенных рубежах в рамках действующего соглашения о прекращении огня, сохраняя полную готовность незамедлительно отвечать на любые возникающие угрозы. Международное агентство по атомной энергии берет под особый контроль несколько тонн ядерных материалов, обнаруженных на ранее незадекларированном объекте в Сирии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Дамаск подчеркнул необходимость обеспечить строгие гарантии безопасности, чтобы полностью исключить использование сырья в опасных целях. Власти Сирии, добровольно сообщившие о ядерном наследии прежнего режима, настаивают на своем суверенном праве развивать мирный атом и рассчитывают сохранить запасы в национальной юрисдикции для гражданской энергетики. Кроме того, Гросси лично посетил объект, ранее уничтоженный израильскими ВВС еще в 2007 году. Масштабные раскопки на месте окончательно подтвердили давние выводы международных инспекторов. На данной площадке действительно велось скрытое возведение секретного ядерного реактора. И все это у границ с Израилем. Жесткое предупреждение в адрес Анкары озвучил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, подчеркнув, что Израиль категорически не допустит военного закрепления Турции на сирийской территории, создающего прямую угрозу безопасности страны. Комментируя недавний удар израильских ВВС по авиабазе Абу-Духур, призванные сорвать развертывание турецкого военного контингента, глава правительства отметил, цитирую, «сигнал сдержанности не был услышан вовремя, поэтому Иерусалим позаботился о том, чтобы позицию поняли предельно четко». Конец цитаты. Напомню, что обстановка в регионе накаляется и в связи с недавними выводами инспекторов МАГАТЭ об обнаружении в Сирии нескольких тонн незадекларированных ядерных материалов и следов урана, оставшихся от тайных разработок. Израильское военно-политическое руководство дает понять, что не позволит враждебным силам менять стратегический баланс сил у своих северных рубежей и продолжить действовать на опережение. Серийный нарушитель правил дорожного движения задержан столичными оперативниками в Иерусалимском районе Геват-Шауль. В ходе проверки стражи порядка Центрального подразделения дорожной полиции остановили автомобиль под управлением 27-летнего водителя. Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав уже в 4-й раз за последние годы, а сам документ оказался просрочен еще с 2023 года.

Чтобы скрыть свою личность, подозреваемый попытался выдать себя за другого человека. Кроме того, нарушитель демонстративно проигнорировал режим домашнего ареста, назначенный судом по аналогичному уголовному

30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Это Мано.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Агана – подпольная еврейская оборонительная организация, действовавшая в период британского мандата и ставшая основой будущей армии обороны Израиля. Агана была создана в 1920 году как структура самообороны еврейских поселений. В первые годы это были локальные отряды, задачей которых была защита общин от нападений. Со временем организация превратилась в централизованную силу с командованием, системой подготовки и четкой дисциплиной. В 1930-е и 40-е годы Агана стала главной вооруженной силой еврейского Ишува. В ее рамках развивались боевые подразделения, разведка, связь и логистика. Именно здесь формировалась будущая военная элита. Особое место занимал Пальмах – ударное подразделение, сыгравшее ключевую роль в боевых действиях. В 1948 году, после провозглашения государства Израиль, Агана стала основой создаваемой регулярной армии. 26 мая было принято решение о создании армии обороны Израиля. Личный состав Аганы, ее командиры, структура и накопленный боевой опыт легли в фундамент Цааля. История Аганы – это переход от подпольной обороны государственной армии, от охраны поселений к формированию вооруженных сил страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мехсане Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции.

0: Пример. Роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение 3 дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максана и Кашмаль. В парк Ацафон на Церет, рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Кашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: День рождения в сети «Максане и Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: День рождения в сети Максанэй Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
7: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при

0: посещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израиль не допустит закрепления враждебных формирований вдоль своих северных рубежей и готов применить точечную силу в любой точке и в любой момент. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйль Замир. Глава армейского штаба проверил передовые позиции, отметив, что созданная на сирийской территории буферная зона служит надежным щитом для израильских приграничных поселков. По словам Замира, в условиях многофронтового противостояния армия обороны Израиля пристально отслеживает малейшие изменения оперативной обстановки, чтобы заранее нейтрализовать любые попытки иранских прокси создать прямую военную угрозу. Напомню, что 18 августа ВВС Израиля нанесли серию из 8 авиаударов по взлетно-посадочной полосе и инфраструктуре военной авиабазы Абу-Духур на северо-западе Сирии. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху заявила, что атака была превентивной мерой, чтобы не допустить развертывания турецкого военного контингента и восстановления базы при участии Анкары, вопреки соглашениям о безопасности. Дамаск и Анкара осудили удар, а США назвали инцидент ненужной эскалацией. Удары по объектам в Сирии являются опасным и провокационным шагом, который втягивает страну в прямое столкновение с Турцией и углубляет раскол с ключевыми союзниками, прежде всего Соединенными Штатами. С резкой критикой действий правительства выступил председатель блока «Демократы» Яир Голан. По его словам, цитирую, военная мощь в очередной раз задействуется, исходя из узких политических расчетов, а расплачиваться за это приходится безопасностью граждан. Конец цитаты. В партии Ликуд Бенямина Нетаньяху выступили с жестким ответом на критику военной операции в Сирии со стороны лидера блока «Демократы» Яира Голана. В официальном заявлении правящей партии отмечается, что позиция оппозиционного политика, цитирую, готового допустить турецкое военное присутствие у границ Израиля вполне закономерно на фоне его поддержки идеи создания палестинского государства. В Ликуде подчеркнули, в то время как премьер-министр Бенямин Нетаньяху решительно пресекает внешние угрозы безопасности, оппоненты власти рассчитывают сформировать альтернативную коалицию с участием Гади Эйзенкота, Авигдора Либермана и Мансура Аббаса, где пост министра обороны предназначается именно Голану, говорится в заявлении. Прямые контакты на высшем уровне между Израилем и новым сирийским руководством предшествовали недавним авиаударам по авиабазе Абу-Духур. За 4 дня до атаки израильских ВВС глава разведывательной службы Моссад Роман Гофман провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии. Главной темой диалога стало наращивание турецкого военного присутствия и переброска вооружений. В канцелярии главы израильского правительства подчеркнули, что Дамаск проигнорировал серию предупреждений и, вопреки соглашениям о безопасности, готовился допустить развертывание турецкого контингента на военном аэродроме близ Алеппо. На запросы журналистов о переговорах Гофмана ни канцелярия премьер-министра, ни внешнеполитическое ведомство Сирии официальных комментариев не предоставили. Опасная ночная погоня на скорости свыше 200 км в час завершилась арестом молодого нарушителя на юге страны. Пытаясь оторваться от преследования, 19-летний юноша выключил фары прямо во время движения в темноте. Оперативникам удалось заблокировать машину с помощью шипов

задержать нарушителя. Как выяснилось, задержанный является начинающим водителем из бедуинской общины. Суд Бершевы продлил срок его содержания под стражей до особого распоряжения. Рейд проводился в

Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей.

0: Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие «Максана и Кошмаль» в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Кошмаль».
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: День рождения в сети «Максана и Кошмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В русском языке «успеть» — это одно слово. В иврите три разных действия, и путаница между ними очень показательна. Первый глагол «ляспик» — это «успеть по времени». Успеть на автобус, успеть до закрытия, успеть сделать что-то вовремя. Если не успел, это про часы и минуты. Второй глагол «ляцлиах» — это уже не про время, а про результат. Удалось или не удалось. Даже если времени было мало, но получилось, значит «ицлахта». И третий вариант «ляагия базман» — буквально «прийти вовремя». Так говорят, когда важна не задача, а точка прибытия. Встреча, поезд, прием, события. И вот израильская реальность. Можно «лёля спик», но «ля цлех». Не успеть по графику, но все равно сделать. Поэтому вопрос «ты успел» на иврите всегда требует уточнения. По времени, по результату или просто пришел вовремя. Язык здесь часто отражает реальность. Не все идет по плану, но что-то все равно происходит. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4 COIL.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Максоней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие холодок.

0: Кост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израиль не допустит закрепления враждебных формирований вдоль своих северных рубежей и готов применить точечную силу в любой точке и в любой момент. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйль Замир. Глава армейского штаба проверил передовые позиции, отметив, что созданная на сирийской территории буферная зона служит надежным щитом для израильских приграничных поселков. По словам Замира, в условиях многофронтового противостояния армия обороны Израиля пристально отслеживает малейшие изменения оперативной обстановки, чтобы заранее нейтрализовать любые попытки иранских прокси создать прямую военную угрозу. Напомню, что 18 августа ВВС Израиля нанесли серию из 8 авиаударов по взлетно-посадочной полосе и инфраструктуре военной авиабазы Абу-Духур на северо-западе Сирии. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху заявила, что атака была превентивной мерой, чтобы не допустить развертывания турецкого военного контингента и восстановления базы при участии Анкары, вопреки соглашениям о безопасности. Дамаск и Анкара осудили удар, а США назвали инцидент ненужной эскалацией. Удары по объектам в Сирии являются опасным и провокационным шагом, который втягивает страну в прямое столкновение с Турцией и углубляет раскол с ключевыми союзниками, прежде всего Соединенными Штатами. С резкой критикой действий правительства выступил председатель блока «Демократы» Яир Голан. По его словам, цитирую, военная мощь в очередной раз задействуется, исходя из узких политических расчетов, а расплачиваться за это приходится безопасностью граждан. Конец цитаты. В партии Ликуд Бенямина Нетаньяху выступили с жестким ответом на критику военной операции в Сирии со стороны лидера блока «Демократы» Яира Голана. В официальном заявлении правящей партии отмечается, что позиция оппозиционного политика, цитирую, готового допустить турецкое военное присутствие у границ Израиля вполне закономерно на фоне его поддержки идеи создания палестинского государства. В Ликуде подчеркнули, в то время как премьер-министр Бенямин Нетаньяху решительно пресекает внешние угрозы безопасности, оппоненты власти рассчитывают сформировать альтернативную коалицию с участием Гади Эйзенкота, Авигдора Либермана и Мансура Аббаса, где пост министра обороны предназначается именно Голану, говорится в заявлении. Прямые контакты на высшем уровне между Израилем и новым сирийским руководством предшествовали недавним авиаударам по авиабазе Абу-Духур. За 4 дня до атаки израильских ВВС глава разведывательной службы Моссад Роман Гофман провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии. Главной темой диалога стало наращивание турецкого военного присутствия и переброска вооружений. В канцелярии главы израильского правительства подчеркнули, что Дамаск проигнорировал серию предупреждений и, вопреки соглашениям о безопасности, готовился допустить развертывание турецкого контингента на военном аэродроме близ Алеппо. На запросы журналистов о переговорах Гофмана ни канцелярия премьер-министра, ни внешнеполитическое ведомство Сирии официальных комментариев не предоставили. Опасная ночная погоня на скорости свыше 200 км в час завершилась арестом молодого нарушителя на юге страны. Пытаясь оторваться от преследования, 19-летний юноша выключил фары прямо во время движения в темноте. Оперативникам удалось заблокировать машину с помощью шипов и задержать нарушителя. Как выяснилось, задержанный является начинающим водителем из бедуинской общины. Суд Бершевы продлил срок его содержания под стражей до особого распоряжения. Рейд проводился в рамках усиленной общенациональной программы по борьбе с аварийностью на трассах. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 20 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков.

Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением,

0: а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иудейская пустыня – один из самых характерных и одновременно самых суровых регионов Израиля.

0: Она простирается между Иерусалимом и Мертвым морем и занимает относительно небольшую территорию, которая, тем не менее, имеет заметное историческое и географическое значение. Это зона крайне засушливого климата с резкими перепадами высот, крутыми склонами и системой вади, которые наполняются водой лишь на короткое время в течение года. Несмотря на внешнюю пустынность, этот регион на протяжении тысячелетий использовался человеком как место проживания, укрытия и передвижения. В Иудейской пустыне находились древние поселения, монастыри и крепости. Среди них Масада, связанная с событиями Иудейской войны против Рима. В разные периоды пустыня служила убежищем, пограничной зоной и естественным барьером между населенными районами. В современном Израиле Иудейская пустыня остается пространством с различными функциями. Здесь проходят военные учения, ведутся археологические и научные исследования, развиваются туристические маршруты. Одновременно это регион с повышенной экологической чувствительностью, где особенно остро ощущается дефицит воды и влияние человека на природную среду. Сегодня Иудейская пустыня воспринимается не как пустое пространство, а как территория с конкретной историей, природными ограничениями и практическим значением для нашей страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максанэй Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: День рождения в сети Максанэй Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что президент США Дональд

Дональд Трамп объявил о начале масштабной кампании по тотальной финансовой и торговой блокаде Ирана. По словам американского лидера, руководство Исламской Республики упустило уникальный шанс заключить соглашение с Вашингтоном. Трамп назвал грядущие меры, как цитирую, «экономический день высадки в Нормандии», подчеркнув, что военный потенциал и валюта Тегерана уже подорваны. Белый дом также жестко предупредил третьи страны, зарубежные банки и порты, что любая поддержка руководства Исламской Республики от контрабанды нефти до подставных фирм повлечет за собой разрушительные санкции. Главной же целью Вашингтон называет окончательное лишение иранской стороны возможности дестабилизировать ситуацию и получить ядерное оружие. Свыше 206 миллионов долларов направляет администрация США на создание международных миротворческих сил в секторе Газа. Средства будут распределять на материально-техническое обеспечение, инфраструктуру и адаптацию американской бронетехники для международных сил стабилизации. Концепция, курируемая Советом мира, предполагает охрану правопорядка, сопровождение гуманитарных конвоев и разоружение группировок и сектора, за которыми стоит иранская сторона. Руководящую роль в операциях безопасности планируют возложить на испанских силовиков. Несмотря на недавние раунды консультаций спецпосланника Джареда Кушнера в Израиле, процесс продвигается со сложностями, а из обещанных международных донорами 17 миллиардов долларов выделена лишь незначительная часть. Израиль не намеревается выводить войска из буферной зоны в Южном Ливане до полной нейтрализации всех угроз со стороны Ирана и подконтрольных ему сил. Об этом официально еще раз заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам главы оборонного ведомства, Цаль уже удерживает порядка 700 квадратных километров приграничной территории, а армейские подразделения получили четкое указание готовиться к длительному пребыванию на этих рубежах. Кац подчеркнул, что оборонная стратегия нашей страны окончательно сместилась в сторону полного устранения опасностей. Касаясь же Иудеи и Самарии, министр добавил, что возвращение на ранее эвакуированные земли является бессрочным и принципиальным шагом. Напомню, что жители севера Израиля ожидают серьезные транспортные перебои. С сегодняшнего дня, 20 августа, временно прекращается движение поездов на ряде участков, включая и станцию Наария. Причиной стали масштабные инфраструктурные и инженерные работы. Ограничения продлятся до утра воскресенья 23 августа. В этот период поезда южного и центрального направлений будут курсировать только до станции Хайфа Меркаса Шмона и не пойдут дальше на север. Помимо Наарии, обслуживание приостановят на 12 станциях севера. Для удобства пассажиров Ракевет Исраэль организует бесплатные подвозки между закрытыми узлами, а регулярные автобусные маршруты будут усилены дополнительными рейсами. Больше информации ищите на сайте Ракевет Исраэль. Прокуратура Хайфы потребовала оставить под стражей до окончания судебного разбирательства 54-летнюю Лиору Натив Штрасберг, обвиняемую в серии дерзких крашей мошенничестве. Напомню, что согласно материалам дела, злоумышленница проникала в квартиры пенсионеров под видом медицинского работника, а также похитила банковскую карту у 90-летней женщины. С помощью чужих карт обвиняемая успела потратить 1000 шекелей. После официального обращения полиции с призывом к возможным пострадавшим, количество заявлений существенно возросло, что позволило правоохранителям полностью создать доказательную базу. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 20 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Mobileye – одна из самых значимых израильских технологических разработок в сфере автомобильной безопасности. Компания была основана в 1999 году в Иерусалиме профессором Амноном Шаашуа, специалистом

0: экспертом в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Основная идея Mobileye заключалась в том, чтобы с помощью камер и алгоритмов научить автомобиль видеть окружающую среду. Разработанные системы анализируют дорожную ситуацию в реальном времени, распознают пешеходов, другие автомобили, дорожную разметку и знаки, предупреждая водителя о потенциальной опасности и помогая предотвратить столкновение. Именно технологии Mobileye легли в основу систем помощи водителю, известных как ABIS. Эти системы сегодня устанавливаются в серийные автомобили большинства крупных автопроизводителей и используются миллионами водителей по всему миру, зачастую без осознания того, что за ними стоит израильская разработка. В 2017 году компания Mobileye была приобретена корпорацией Intel за сумму около 15 миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших сделок в истории израильского хай-тека. При этом центр исследований и разработок компании остался в Израиле, а Иерусалим сохранил статус ее технологического ядра. Сегодня Mobileye рассматривается не просто как успешная компания, а как технология, изменившая подход к безопасности на дорогах. Ее решения стали важным этапом на пути от традиционного автомобиля к системам автономного вождения. Это пример израильского изобретения, которое не бросается в глаза, но ежедневно влияет на безопасность миллионов людей по всему миру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка. 106.4 CIL.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Махсана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
4: День рождения в сети Махсане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
5: На радио Музыка 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной кампании по тотальной финансовой и торговой блокаде Ирана. По словам американского лидера, руководство Исламской Республики упустило уникальный шанс заключить соглашение с Вашингтоном. Трамп назвал грядущие меры, как цитирую, «экономический день высадки в Нормандии», подчеркнув, что военный потенциал и валюта Тегерана уже подорваны. Белый дом также жестко предупредил третьи страны, зарубежные банки и порты, что любая поддержка руководства Исламской Республики от контрабанды нефти до подставных фирм

повлечет за собой разрушительные санкции. Главной же целью Вашингтон называет окончательное лишение иранской стороны возможности дестабилизировать ситуацию и получить ядерное оружие. Свыше 206 миллионов долларов направляет администрация США на создание международных миротворческих сил в секторе Газа. Средства будут распределять на материально-техническое обеспечение, инфраструктуру и адаптацию американской бронетехники для международных сил стабилизации. Концепция, курируемая Советом мира, предполагает охрану правопорядка, сопровождение гуманитарных конвоев и разоружение группировок и сектора, за которыми стоит иранская страна. Руководящую роль в операциях безопасности планируют возложить на испанских силовиков. Несмотря на недавние раунды консультаций спецпосланника Джареда Кушнера в Израиле, процесс продвигается со сложностями, а из обещанных международных донорами 17 миллиардов долларов выделена лишь незначительная часть. Израиль не намеревается выводить войска из буферной зоны в Южном Ливане до полной нейтрализации всех угроз со стороны Ирана и подконтрольных ему сил. Об этом официально еще раз заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам главы оборонного ведомства, Цаль уже удерживает порядка 700 квадратных километров приграничной территории, а армейские подразделения получили четкое указание готовиться к длительному пребыванию на этих рубежах. Кац подчеркнул, что оборонная стратегия нашей страны окончательно сместилась в сторону полного устранения опасности. Касаясь же Иудеи и Самарии, министр добавил, что возвращение на ранее эвакуированные земли является бессрочным и принципиальным шагом. Напомню, что жители севера Израиля ожидают серьезные транспортные перебои. С сегодняшнего дня, 20 августа, временно прекращается движение поездов на ряде участков, включая и станцию Наария. Причиной стали масштабные инфраструктурные и инженерные работы. Ограничения продлятся до утра воскресенья, 23 августа. В этот период поезда южного и центрального направлений будут курсировать только до станции Хайфа Меркаса Шмона и не пойдут дальше на север. Помимо Наарии, обслуживание приостановят на 12 станциях севера. Для удобства пассажиров Ракевет Исраэль организует бесплатные подвозки между закрытыми узлами, а регулярные автобусные маршруты будут усилены дополнительными рейсами. Больше информации ищите на сайте Ракевет Исраэль. Прокуратура Хайфы потребовала оставить под стражей до окончания судебного разбирательства 54-летнюю Лиору Натив Штрасберг, обвиняемую в серии дерзких кражей и мошенничестве. Напомню, что согласно материалам дела, злоумышленница проникала в квартиры пенсионеров под видом медицинского работника, а также похитила банковскую карту у 90-летней женщины. С помощью чужих карт обвиняемая успела потратить 1000 шекелей. После официального обращения полиции с призывом к возможным пострадавшим, количество заявлений существенно возросло, что позволило правоохранителям полностью создать доказательную базу. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 20 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Максана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
6: День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Мейр Ариэль занимает особое место в истории израильской музыки как автор, для которого язык был не менее важен, чем мелодия. Он родился в 1942 году в кибуце Мишмарот и с ранних лет был связан с культурой кибуцного движения, оказавшей заметное влияние на его мировоззрение и творчество. Широкое внимание к его имени возникло после шестидневной войны. В 1967 году Ариэль написал песню «Иерусалим из железа», ответ и одновременно полемику с известным гимном того времени. Текст быстро распространился и закрепил за ним репутацию автора, способного говорить о происходящем прямо, иронично и без героизации. В последующие десятилетия Мейр Ариэль сформировал уникальный стиль, в котором центральное место занимал иврит. Его песни отличались сложной лексикой, словесной игрой, отсылками к библейским и современным источникам и вниманием к живой разговорной речи. Музыкально он работал в рамках фолка и рока, но именно текст всегда оставался главным носителем смысла. При жизни Ариэль не был артистом массовой сцены и долгое время воспринимался как фигура скорее культовая. Однако со временем его влияние только усилилось. Его тексты стали частью культурного канона, а песни продолжают открываться новым слушателям, в том числе молодому поколению, для которого его язык и интонация звучат неожиданно современно. Мейр Ариэль умер в 1999 году. Сегодня он остается одним из тех авторов, которые расширили границы иврита в популярной музыке и превратили песню в форму полноценного литературного высказывания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Махсана и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: День рождения в сети «Махсане и Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
6: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
5: День рождения в сети «Махсане и Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звезд

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иногда в иврите важнее не то, что говорят, а зачем. Эти фразы звучат нейтрально, но на самом деле обозначают границы, статус и степень вовлеченности. «Таасе машат ахушев», «Тааси машат хушевет». «Делай, как считаешь». На первый взгляд, свобода действий на практике часто означает «решение полностью на тебе и ответственность тоже». Этой фразой человек аккуратно выходит из процесса, не споря и не вмешиваясь. «Ани сумех алеха», «Ани сумехат алеха», «Я тебе доверяю». В израильском контексте это сильная формула. Ее говорят редко и неформально. Обычно она означает передачу полной ответственности и ожидания результата без напоминаний и контроля. «Зело пашут». Это непросто. Часто используется как способ обозначить сложность без обсуждения. Фраза сигнализирует, что эта тема чувствительная или проблемная, и дальше лучше не углубляться. Боника Хрега. Давайте возьмем минуту. Это почти никогда не про минуту. Обычно так берут паузу, чтобы сменить тон разговора, отложить решение или перевести обсуждение в более спокойное русло. Зеквар сипурахер. Это уже совсем другая история. Очень характерная фраза. Ее обозначают границу. Да, тема связана, но обсуждать ее сейчас не будут. Это вежливый способ закрыть один вопрос и не открывать следующий. Это не словарь и не сленг. Это социальный иврит. Язык, на котором обозначают дистанцию, ответственность и вес сказанного. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мохсане Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов – 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие «Мохсане Хашмаль» в парк «Ацафон» на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Мохсане Хашмаль».
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: День рождения в сети «Мохсане Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20%

0: на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн. Все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей, тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие «Махсанэй Хашмаль» в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсанэй Хашмаль».
6: Смана, хотим отдохнуть, Мана Круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
6: Это Мано.
8: День рождения в сети «Махсанэй Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Выражение «Дерех Эрец Кадма ЛеТора» переводится как «Путь человеческого поведения предшествует Торе». Это одно из ключевых понятий еврейской этической традиции, задающее порядок ценностей, а не набор правил. Смысл этой формулы в том, что базовые нормы человеческого поведения предшествуют любому закону, тексту или вероучению. Речь идет о способности уважать другого, нести ответственность за свои поступки и существовать в обществе до того, как появляются формальные рамки и обязательства. В иудейской традиции понятие «дерех эрец» не сводится к хорошим манерам или внешней вежливости. Оно включает социальную зрелость, уважение к границам другого человека, чувство меры и понимание того, что личное поведение напрямую влияет на общество в целом. Именно поэтому эта формула часто звучит в контексте образования, воспитания, службы в армии и общественной ответственности. Она подчеркивает, что никакая система, религиозная, правовая или государственная, не может эффективно работать без элементарного человеческого фундамента. В израильском контексте «Дерех Эрец Кадма ЛеТора» остается актуальным напоминанием о том, что устойчивость общества строится не только на институтах и законах, но и на повседневных поступках людей. Прежде любых текстов и норм всегда стоит человеческое поведение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мыхсанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсанэй Хашмаль.
2: День рождения в сети Мыхсанэй Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Ведь по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Махсанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсанэй Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
6: День рождения в сети «Махсанэй Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Симха Ротман родился 13 августа 1980 года в Бней-Браке. Он юрист по образованию, выпускник юридического факультета университета Бар-Илан. До прихода в большую политику Ротман был известен прежде всего как общественный деятель и правозащитник консервативного направления. В 2013 году он стал одним из основателей и руководителей движения Мишулит, организации, которая продвигает идею усиления роли избранной власти и пересмотра баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в Израиле. В центре этой деятельности – критика расширенных полномочий Верховного суда и судебного активизма. В 2021 году Симха Ротман был избран в Кнессет от партии «Религиозный сионизм». С начала работы нынешнего Кнессета он возглавляет комиссию по конституции, праву и правосудию, одну из ключевых парламентских комиссий страны. Именно в этой роли Ротман стал одной из центральных фигур общественной и политической дискуссии вокруг изменений в судебной системе Израиля в 2023 году. Для тех, кто его поддерживает, он последовательный сторонник восстановления управляемости и усиления парламентского суверенитета. Для критиков – политик, чьи инициативы могут привести к ослаблению независимости судебной власти. Вне зависимости от оценки его позиций, Симха Ротман сегодня остается одной из наиболее влиятельных и обсуждаемых фигур в израильской политике, особенно в вопросах, касающихся права, демократии и устройства государственной власти. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мохсаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мохсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсаней Хашмаль.
2: День рождения в сети Мохсаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
2: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Болот. Концепция умного города в Израиле формировалась как практический ответ на повседневные городские задачи, а не как эксперимент будущего. Речь идет о внедрении цифровых и аналитических систем, которые помогают муниципалитетам управлять транспортом, инфраструктурой и городскими услугами в условиях высокой плотности населения и ограниченных ресурсов. Одним из наиболее известных примеров считается Тель-Авив. Муниципалитет города одним из первых начал системно использовать цифровые платформы для взаимодействия с жителями, а также для управления транспортом и городской инфраструктурой. В городе действуют центры мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают работу светофоров, общественного транспорта и экстренных служб. Подобные решения развиваются и в других городах. В Хайфе и Бершеве внедряются системы управления дорожным движением, мониторинга качества воздуха и контроля за состоянием городской среды. Часть проектов реализуется как пилотные программы в сотрудничестве с израильскими технологическими компаниями и университетами. Для Израиля умные города – это прежде всего инструмент повышения эффективности муниципального управления. Технологии используются для сокращения времени в пути, более точного распределения ресурсов и улучшения доступности городских услуг. В большинстве случаев речь идет не о масштабных умных кварталах, а о постепенной цифровизации конкретных процессов. В итоге умный город в израильском контексте – это не витрина технологий, а набор прикладных решений, встроенных в повседневную работу муниципалитетов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня. В пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мохсаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей, тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мохсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсаней Хашмаль.
2: День рождения в сети Мохсаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
2: День рождения в сети Мохсаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе.

0: Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Oh, my love it, yeah.